по-уральски 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 6 новых автобусов пополнили автопарк Новоуральского муниципального автотранспортного предприятия. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Новые автобусы экономны и экологичны в эксплуатации, так как оборудованы газомоторными двигателями. Пополнение автопарка стало возможным благодаря субсидии, выделенной из бюджета Свердловской области по решению губернатора региона малым муниципалитетам Среднего Урала. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Торжественное открытие старого нового парка запланировано на 10 июля. За последний год парк полностью преобразился. Появилась тротуарная плитка, площадки для отдыха, сектор из природных материалов, современное освещение, система видеонаблюдения и многое другое. 27 июня общественники провели в парке субботник. Вместе с неравнодушными горожанами разнесли землю по цветочным вазонам, пропололи клумбы и подготовили их к высадке растений, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. Благотворительный фонд «Русь» открывает двери своего нового, красивого помещения для участников проекта «Доброе сердце». Новое пространство специально оборудовано для проведения обучающих занятий и творческих мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей. Также при поддержке корпорации «ТВЭЛ» и программы «Радиус доверия» этим летом в фонде реализуется важный проект «Вкусные манеры», «Школа этикета» и «Здорового питания». Цель проекта – помочь детям и подросткам освоить правила этикета и основы правильного питания в дружелюбной атмосфере. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 июля ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
3: И кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей, а также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: И, кстати, запасом своего яда королевская кобра может убить 20 человек или одного слона.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 8 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 6 новых автобусов пополнили автопарк Новоуральского муниципального автотранспортного предприятия. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Новые автобусы экономны и экологичны в эксплуатации, так как оборудованы газомоторными двигателями. Пополнение автопарка стало возможным благодаря субсидии, выделенной из бюджета Свердловской области по решению губернатора региона малым муниципалитетам Среднего Урала. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Торжественное открытие старого нового парка запланировано на 10 июля. За последний год парк полностью преобразился. Появилась тротуарная плитка, площадки для отдыха, сектор из природных материалов, современное освещение, система видеонаблюдения и многое другое. 27 июня общественники провели в парке субботник. Вместе с неравнодушными горожанами разнесли землю по цветочным вазонам, пропололи клумбы и подготовили их к высадке растений, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. Благотворительный фонд «Русь» открывает двери своего нового, красивого помещения для участников проекта «Доброе сердце». Новое пространство специально оборудовано для проведения обучающих занятий и творческих мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей. Также при поддержке корпорации «ТВЭЛ» и программы «Радиус доверия» этим летом в фонде реализуется важный проект «Вкусные манеры», «Школа этикета» и «Здорового питания». Цель проекта – помочь детям и подросткам освоить правила этикета и основы правильного питания в дружелюбной атмосфере. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 июля ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2-2.
7: И кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: И, кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 546-01, код города 343-57, 546-01. Код города 343-57.
3: Привет, друзья! 8 июля глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
4: И кстати, английские статистики подсчитали, что средний человек за свою жизнь проходит пешком 100 тысяч километров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, самая короткая река – река Дэ, которая протекает на территории США. Ее длина всего 36 метров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: И, кстати, во Франции, Италии и в Чили официально признано существование НЛО.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин Мясоедовский, Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: И, кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: И, кстати, книга «Путешествие Гулливера» описала размер и скорость вращения лун спутников Марса за 100 лет до того, как это сделали астрономы.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Can you feel yourself a real dance fighter? Come on, baby, show me all your dance gadgets. Make it. Stand up and

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: И, кстати, творчество одного из популярных современных авторов Паоло Коэльо полностью запрещено в Иране. А почему? Местные власти так и не удосуживаются объяснить.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9 37 59. Стань студентом МИФИ.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: И, кстати, бабочки не могут летать во время землетрясения.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: и Янкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на Н-радио. Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: И кстати, у человека почти в два раза меньше извилин в коре головного мозга, чем у дельфина.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
3: Even though my tears have dried,

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: И кстати, у морских коньков о потомстве заботится самец. А самка сразу же после откладывания икры спаривается с другим самцом.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин Мясоедовский, Победы 2, дробь 2.
2: И кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 6 новых автобусов пополнили автопарк Новоуральского муниципального автотранспортного предприятия. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Новые автобусы экономны и экологичны в эксплуатации, так как оборудованы газомоторными двигателями. Пополнение автопарка стало возможным благодаря субсидии, выделенной из бюджета Свердловской области по решению губернатора региона малым муниципалитетам Среднего Урала. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Торжественное открытие старого нового парка запланировано на 10 июля. За последний год парк полностью преобразился. Появилась тротуарная плитка, площадки для отдыха, сектор из природных материалов, современное освещение, система видеонаблюдения и многое другое. 27 июня общественники провели в парке субботник. Вместе с неравнодушными горожанами разнесли землю по цветочным вазонам, пропололи клумбы и подготовили их к высадке растений, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. Благотворительный фонд «Русь» открывает двери своего нового, красивого помещения для участников проекта «Доброе сердце». Новое пространство специально оборудовано для проведения обучающих занятий и творческих мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей. Также при поддержке корпорации ТВЭЛ и программы «Радиус доверия» этим летом в фонде реализуется важный проект «Вкусные манеры», школа этикета и здорового питания. Цель проекта – помочь детям и подросткам освоить правила этикета и основы правильного питания в дружелюбной атмосфере. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 июля ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 21-51. Свидетельство государственной аккредитации номер 20-84.
3: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 546-01, код города 343-57, 546-01.

0: 67.
1: Привет, друзья! 8 июля глобальная акция этого года от кафе на углях. Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник День семьи отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе на углях. Вокзальная 3.
2: И кстати, Сидней – самый крупный город Австралии и мира.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: И, кстати, первая рукописная Библия с момента изобретения печатного станка была написана за 12 лет и стоит сейчас 8 миллионов долларов.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
5: И кстати, в молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 6 новых автобусов пополнили автопарк Новоуральского муниципального автотранспортного предприятия. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Новые автобусы экономны и экологичны в эксплуатации, так как оборудованы газомоторными двигателями. Пополнение автопарка стало возможным благодаря субсидии, выделенной из бюджета Свердловской области по решению губернатора региона малым муниципалитетам Среднего Урала. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Торжественное открытие старого нового парка запланировано на 10 июля. За последний год парк полностью преобразился. Появилась тротуарная плитка, площадки для отдыха, сектор из природных материалов, современное освещение, система видеонаблюдения и многое другое. 27 июня общественники провели в парке субботник. Вместе с неравнодушными горожанами разнесли землю по цветочным вазонам, пропололи клумбы и подготовили их к высадке растений, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. Благотворительный фонд «Русь» открывает двери своего нового, красивого помещения для участников проекта «Доброе сердце». Новое пространство специально оборудовано для проведения обучающих занятий и творческих мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей. Также при поддержке корпорации «ТВЭЛ» и программы «Радиус доверия» этим летом в фонде реализуется важный проект «Вкусные манеры», школа этикета и здорового питания. Цель проекта – помочь детям и подросткам освоить правила этикета и основы правильного питания в дружелюбной атмосфере. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 июля ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на Н-радио. Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории С. Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 546-01, код города 343-57, 546-01. Код города 343-57.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: И, кстати, в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: И, кстати, осьминог имеет 3 сердца, и его кровь светло-голубого цвета.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: И, кстати, жирафы не имеют голосовых связок.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
3: И кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске – 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: И, кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: И кстати, скорость распространения информации в нейронах нашего тела достигает 120 метров в секунду.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 6 новых автобусов пополнили автопарк Новоуральского муниципального автотранспортного предприятия. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Новые автобусы экономны и экологичны в эксплуатации, так как оборудованы газомоторными двигателями. Пополнение автопарка стало возможным благодаря субсидии, выделенной из бюджета Свердловской области по решению губернатора региона малым муниципалитетам Среднего Урала. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Торжественное открытие старого нового парка запланировано на 10 июля. За последний год парк полностью преобразился. Появилась тротуарная плитка, площадки для отдыха, сектор из природных материалов, современное освещение, система видеонаблюдения и многое другое. 27 июня общественники провели в парке субботник. Вместе с неравнодушными горожанами разнесли землю по цветочным вазонам, пропололи клумбы и подготовили их к высадке растений, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. Благотворительный фонд «Русь» открывает двери своего нового, красивого помещения для участников проекта «Доброе сердце». Новое пространство специально оборудовано для проведения обучающих занятий и творческих мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей. Также при поддержке корпорации «ТВЭЛ» и программы «Радиус доверия» этим летом в фонде реализуется важный проект «Вкусные манеры», «Школа этикета» и «Здорового питания». Цель проекта – помочь детям и подросткам освоить правила этикета и основы правильного питания в дружелюбной атмосфере. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 июля ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601, код города 343-57.
3: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей, а также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8 900 202 2662. Кафе «На углях», вокзальная 3.
4: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
5: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
4: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
6: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
7: И, кстати, из всего волосяного покрова волосы на лице растут быстрее всего. Если мужчина не будет бриться в течение жизни, у него вырастет.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: И, кстати, в среднем в течение жизни – человек тратит около 5 лет на еду.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9 37 59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство по государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8 965 515 77 52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2 51 47, код города 343 70.
5: И, кстати, Россия является единственной в мире страной, которая омывается 12 морями.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 6 новых автобусов пополнили автопарк Новоуральского муниципального автотранспортного предприятия. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Новые автобусы экономны и экологичны в эксплуатации, так как оборудованы газомоторными двигателями. Пополнение автопарка стало возможным благодаря субсидии, выделенной из бюджета Свердловской области по решению губернатора региона малым муниципалитетам Среднего Урала. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Торжественное открытие старого нового парка запланировано на 10 июля. За последний год парк полностью преобразился. Появилась тротуарная плитка, площадки для отдыха, сектор из природных материалов, современное освещение, система видеонаблюдения и многое другое. 27 июня общественники провели в парке субботник. Вместе с неравнодушными горожанами разнесли землю по цветочным вазонам, пропололи клумбы и подготовили их к высадке растений. Рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. Благотворительный фонд «Русь» открывает двери своего нового, красивого помещения для участников проекта «Доброе сердце». Новое пространство специально оборудовано для проведения обучающих занятий и творческих мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей. Также при поддержке корпорации «ТВЭЛ» и программы «Радиус доверия» этим летом в фонде реализуется важный проект «Вкусные манеры», «Школа этикета» и «Здорового питания». Цель проекта – помочь детям и подросткам освоить правила этикета и основы правильного питания в дружелюбной атмосфере. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 июля ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемные в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
3: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от «Кафе на углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе на углях. Вокзальная 3.
4: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
5: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
4: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене.
6: Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
7: И, кстати, бабочки не могут летать во время землетрясения.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 2151. Свидетельство о государственной аккредитации номер 2084.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: И, кстати, одной из самых загадочных рек является Каньо Кристалис, пятицветная, в Колумбии. Загадочность Каньо в том, что она бывает пяти расцветок – зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Эту палитру красок ей придают отражение неба, водоросли и речной песок.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2-2.
3: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: И, кстати, сердце кита бьется 9 раз в минуту.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 6 новых автобусов пополнили автопарк Новоуральского муниципального автотранспортного предприятия. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Новые автобусы экономны и экологичны в эксплуатации, так как оборудованы газомоторными двигателями. Пополнение автопарка стало возможным благодаря субсидии, выделенной из бюджета Свердловской области по решению губернатора региона малым муниципалитетам Среднего Урала. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Торжественное открытие старого нового парка запланировано на 10 июля. За последний год парк полностью преобразился. Появилась тротуарная плитка, площадки для отдыха, сектор из природных материалов, современное освещение, система видеонаблюдения и многое другое. 27 июня общественники провели в парке субботник. Вместе с неравнодушными горожанами разнесли землю по цветочным вазонам, пропололи клумбы и подготовили их к высадке растений, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в Дельфине. Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. Благотворительный фонд «Русь» открывает двери своего нового, красивого помещения для участников проекта «Доброе сердце». Новое пространство специально оборудовано для проведения обучающих занятий и творческих мастер-классов для детей с ОВЗ и их родителей. Также при поддержке корпорации «ТВЭЛ» и программы «Радиус доверия» этим летом в фонде реализуется важный проект «Вкусные манеры», школа этикета и здорового питания. Цель проекта – помочь детям и подросткам освоить правила этикета и основы правильного питания в дружелюбной атмосфере. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 1 июля ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 20 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: иметь в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории С. Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемные в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601, код города 343-57.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива 70 терабайт.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: И, кстати, сердце белого кита размером с Volkswagen Жук.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, одной из самых загадочных рек является Каньо Кристалис, пятицветная, в Колумбии. Загадочность Каньо в том, что она бывает пяти расцветок – зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Эту палитру красок ей придают отражение неба, водоросли и речной песок.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

М. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.

0: З рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

N-Radio. 107,9 МГц.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.